0: точно слушает. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.
2: Эй, ты!

0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: 5 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Сочи.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: энергии, то, что вы дарите хорошее настроение на весь день и ностальгию.
1: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
1: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. +7 910 412 43 33.
3: Я хочу, чтобы на

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8 495 223 6.

девочка с нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она пыталась. Девочка

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Прекрасный день для загородного отдыха. Позволь себе расслабиться и никуда не бежать.
1: Телец.
0: Луна сейчас в твоем знаке, и твое обаяние на максимуме. Удачно пройдут любые бьюти-процедуры, обновление гардероба и свидания.
1: Близнецы.
0: Сегодня время, проведенное наедине с собой, особенно ценно.
1: Рак.
0: Организуй домашнее барбекю или пикник в парке с теми, кого любишь. Вероятно, приятные сюрпризы от близких.
1: Лев.
0: Тебе звезды предлагают провести день красиво. Посетить выставку, театр или летнюю веранду.
1: Дева.
0: Смена обстановки пойдет тебе на пользу, так что продумай все заранее.
1: Весы.
0: Твой день просто создан для свиданий, объятий и глубоких разговоров.
1: Скорпион.
0: Слушать тоже искусство. Помни сейчас об этом.
1: Стрелец.
0: Главное правило твоей субботы – никакого экстрима и суеты.
1: Козерог.
0: Отпусти контроль и позволь себе подурачиться. Творческие проекты, которые начнутся сегодня, могут принести неожиданный успех.
1: Водолей.
0: Идеальная суббота для того, чтобы побыть в домике. Запасайся попкорном и включай любимый сериал.
1: Рыбы.
0: Отправляйся гулять по летним улицам без четкого маршрута. Пусть город сам тебя ведет. Помни, что счастливые случайности происходят с теми, кто к ним готов. Желаю доброго утра и хорошей субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама. На PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите с 15 июня в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: Украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Триллионер по неволе. Мужчина внезапно для самого себя оказался на 116-м месте в списке самых богатых людей мира. Эта история произошла в Турции. 32-летний Ахмат совершал покупки на рынке. И в момент, когда он собирался расплатиться, его банк заблокировал операцию. Мужчина отправился в отделение, и там выяснилось, что счет пополнился на 1 триллион лир, то есть более чем на 1,5 триллиона рублей. Банк посчитал такую операцию подозрительной, с чего бы, и заблокировал счет своего клиента. Ахмат рассказал, что эта ситуация повеселила сотрудников финансового учреждения. Работник, пытавшийся решить его вопрос, вызвал своего начальника, а тот – директора отделения банка, и они заявили, что служба безопасности заблокировала счет, к которому Ахмат не может получить доступ уже больше месяца, ведется расследование. Единственное, что известно, это то, что счет отправителя триллиона лир скрыт, то есть ничего не известно. Мужчина, в момент попавший во вторую сотню самых богатых людей мира, заявил, что спросил у нейросети, а что бы он мог сделать с такими деньжищами. Можете построить 1000 спортивных стадионов, купить 9 грузовиков с золотом или построить город с населением 300 тысяч человек. Таков был ответ. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Прекрасный день для загородного отдыха. Позволь себе расслабиться и никуда не бежать.
1: Телец.
0: Луна сейчас в твоем знаке, и твое обаяние на максимуме. Удачно пройдут любые бьюти-процедуры, обновление гардероба и свидания.
1: Близнецы.
0: Сегодня время, проведенное наедине с собой, особенно ценно.
1: Рак.
0: Организуй домашнее барбекю или пикник в парке с теми, кого любишь. Вероятно, приятные сюрпризы от близких.
1: Лев.
0: Тебе звезды предлагают провести день красиво. Посетить выставку, театр или летнюю веранду.
1: Дева.
0: Смена обстановки пойдет тебе на пользу, так что продумай все заранее.
1: Весы.
0: Твой день просто создан для свиданий, объятий и глубоких разговоров.
1: Скорпион.
0: Слушать тоже искусство. Помни сейчас об этом.
1: Стрелец.
0: Главное правило твоей субботы – никакого экстрима и суеты.
1: Козерог.
0: Отпусти контроль и позволь себе подурачиться. Творческие проекты, которые начнутся сегодня, могут принести неожиданный успех.
1: Водолей.
0: Идеальная суббота для того, чтобы побыть в домике. Запасайся попкорном и включай любимый сериал.
1: Рыбы.
0: Отправляйся гулять по летним улицам без четкого маршрута. Пусть город сам тебя ведет. Помни, что счастливые случайности происходят с теми, кто к ним готов. Желаю доброго утра и хорошей субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещаю.

0: Радио BFM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: слушаем слушателей.
1: Всем привет! Я из города Томска. Слушаю PFM, потому что это самое лучшее радио. Мне нравится ваш выбор музыки и ваши ежедневные новости, гороскопы и так далее.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 402.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
0: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Свистать всех наверх. Археологи нашли затонувшие корабли времен Золотого века пиратства. Да не где-нибудь, а на Багамах. Да вот где точно работать не хотелось бы. Но к новостям. Золотой век пиратства – это исторический период с 1650 по 1730 годы. Именно на это время пришелся расцвет морской незаконной деятельности. И именно этот период подарил нам пирата по прозвищу «Черная борода» и многих других знаменитостей, образы которых послужили вдохновением для голливудских картин. Сообщается, что международная команда ученых впервые в истории получила разрешение на погружение в бухте Нассау, где, по оценкам специалистов, должны быть десятки кораблей. Дело в том, что пираты там заметали улики и топили угнанные суда. Специалистам удалось найти 6 кораблей, 3 из которых относят как раз к Золотому веку пиратства. Среди найденных вещей – несколько пушек, 25 свинцовых мушкетных пуль, камень для заточки мечей и стеклянные бутылки. Больше фактов и новостей в других выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Прекрасный день для загородного отдыха. Позволь себе расслабиться и никуда не бежать.
1: Телец.
0: Луна сейчас в твоем знаке, и твое обаяние на максимуме. Удачно пройдут любые бьюти-процедуры, обновление гардероба и свидания.
1: Близнецы.
0: Сегодня время, проведенное наедине с собой, особенно ценно.
1: Рак.
0: Организуй домашнее барбекю или пикник в парке с теми, кого любишь. Вероятно, приятные сюрпризы от близких.
1: Лев.
0: Тебе звезды предлагают провести день красиво. Посетить выставку, театр или летнюю веранду.
1: Дева.
0: Смена обстановки пойдет тебе на пользу, так что продумай все заранее.
1: Весы.
0: Твой день просто создан для свиданий, объятий и глубоких разговоров.
1: Скорпион.
0: Слушать тоже искусство. Помни сейчас об этом.
1: Стрелец.
0: Главное правило твоей субботы – никакого экстрима и суеты.
1: Козерог.
0: Отпусти контроль и позволь себе подурачиться. Творческие проекты, которые начнутся сегодня, могут принести неожиданный успех.
1: Водолей.
0: Идеальная суббота для того, чтобы побыть в домике. Запасайся попкорном и включай любимый сериал.
1: Рыбы.
0: Отправляйся гулять по летним улицам без четкого маршрута. Пусть город сам тебя ведет. Помни, что счастливые случайности происходят с теми, кто к ним готов. Желаю доброго утра и хорошей субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

себя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью, когда

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите с 15 июня в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Каждый третий российский родитель сказал, что его школьник проведет все лето дома. О планах на каникулы в этом выпуске. 33% опрошенных родителей действительно сказали, что их дети лето 2026-го проведут дома, в городе. 31% мам и пап отправят своих школьников в деревню, на дачу, словом, за город. Участие в исследовании принимали родители детей школьного возраста из всех округов России. Опрос проводил российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. 13% родителей отправят своих школьников в летний или оздоровительный лагерь. 8% вообще на Черноморское побережье. 4% мам и пап сказали, что их школьники проведут лето в другом городе или в поездках по России. Называли Байкал, Алтай, Москву, Петербург, Казань, Калининград, Дагестан, Ставропольский край, Кавказ и другие направления. Такой же процент родителей запланировали для своих детей заграничные каникулы в Турции, Египте, Таиланде и других странах. Еще 4% на лето займут детей в школьном лагере. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. Куда бы ты ни отправился этим летом, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Прекрасный день для загородного отдыха. Позволь себе расслабиться и никуда не бежать.
1: Телец.
0: Луна сейчас в твоем знаке, и твое обаяние на максимуме. Удачно пройдут любые бьюти-процедуры, обновление гардероба и свидания.
1: Близнецы.
0: Сегодня время, проведенное наедине с собой, особенно ценно.
1: Рак.
0: Организуй домашнее барбекю или пикник в парке с теми, кого любишь. Вероятно, приятные сюрпризы от близких.
1: Лев.
0: Тебе звезды предлагают провести день красиво. Посетить выставку, театр или летнюю веранду.
1: Дева.
0: Смена обстановки пойдет тебе на пользу, так что продумай все заранее.
1: Весы.
0: Твой день просто создан для свиданий, объятий и глубоких разговоров.
1: Скорпион.
0: Слушать тоже искусство. Помни сейчас об этом.
1: Стрелец.
0: Главное правило твоей субботы – никакого экстрима и суеты.
1: Козерог.
0: Отпусти контроль и позволь себе подурачиться. Творческие проекты, которые начнутся сегодня, могут принести неожиданный успех.
1: Водолей.
0: Идеальная суббота для того, чтобы побыть в домике. Запасайся попкорном и включай любимый сериал.
1: Рыбы.
0: Отправляйся гулять по летним улицам без четкого маршрута. Пусть город сам тебя ведет. Помни, что счастливые случайности происходят с теми, кто к ним готов. Желаю доброго утра и хорошей субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушая слушателей.
1: Здравствуйте, КФМ. Очень любим ваше радио. Постоянно слушаем с сыном в машине его. Поем под ваши песни. Передаю привет своей семье. Всем спасибо. Пока.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 400.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: Новости. Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Летние новости из российской столицы в этом выпуске. В центре Москвы на Патриарших прудах с наступлением тепла решил искупаться мужчина. О том, что заплывы здесь под запретом, ему напомнил лебедь. В интернете завирусилось видео, на котором мужчина только-только оказывается в воде, и тут же к нему подплывает лебедь и очень активно дает понять, что купание запрещено. Как объяснили орнитологи, в этот период лебеди высиживают яйца, так что не особенно радуются гостям на своей территории. Чтобы москвичам и гостям столицы было что обсудить, кроме лебедя, на Патриарших, на улице выпустили пухососов. Видео с этими роботами тоже стало вирусным. Спецтехнику коммунальщики применили для борьбы с тополиным пухом. Слово «пухосос» придумала не я, так, собственно, написано прямо на роботах, внешне напоминающих большие пылесосы. Неторопливо пухососы ездят и собирают пух. Не знаю, приживется ли эта новинка, но выглядит интересно. Правда, пока я рассказывала эту новость, коллеги сказали мне, что видео с пухососами сгенерировано искусственным интеллектом. Впредь буду внимательнее, но шуму этот ролик, очевидно, успел наделать. Пока у меня все. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
2: В 90-х в Тамбов-Ладоно-Урожайной твой дедушка купил свою первую шестерку. В 2026-м уже внук покупает на Урожайной свою новую «Лада Искра». «Лада на Урожайной». Место с историей. Автоцентр «Западный». Урожайная 1В. Более 100 автомобилей «Лада» в наличии.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Сила слова на TFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Каждый день мы пишем кому-то сообщения, оставляем комментарии и даже не задумываемся о том, что точки и запятые, которые мы так активно используем, были когда-то кем-то придуманы. Да не просто так, чтобы испортить нам жизнь. Сегодня пробежимся по истории знаков препинания. В европейских языках она началась еще во втором веке до нашей эры. В русском языке до конца 15-го столетия тексты писались без промежутков между словами. Точка у нас появилась в 1480-е годы, а в 1520-е она эволюционировала, у нее появился хвост, до запятой. Точка с запятой появилась чуть позже, изначально она выполняла функции знака вопроса. Ну а за тире, кавычки и многоточие надо сказать спасибо Николаю Михайловичу Карамзину. Считается, что он один из первых начал активно применять их в конце 18 века.
0: Сила слова.
1: Но на этом история знаков препинания не заканчивается. Слушай PFM и узнаешь, откуда взялись смайлы. С тобой был Андрей Турецкий. Люби русский язык, наше главное богатство. И помни, сила в слове.
0: Сила слова.

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама. На PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите с 15 июня в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама.
3: На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
2: 8 495

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. После фейковой новости о пухососах в российской столице я пообещала внимательнее относиться к каждой теме. Но бывают такие новости, что даже проверяя источник, не до конца доверяешь написанному. Вот, например, в Нидерландах улитки сломали парк развлечений. Как, спросишь ты? Сообщается, что улитки спровоцировали отключение электроэнергии. И, не спеша, остановили работу сразу нескольких аттракционов. Улитки решили забраться в щиток, который питает аттракционы. Видимо, тоже адреналина захотелось. Короткое замыкание возникло, по предположениям специалистов, из-за того, что улитки там наследили слизью. Самое интересное. Сообщается, что все улитки были живы и, цитирую представителей парка развлечений, доставлены в безопасное место. Напомнила случай, когда часть Улан-Удэ была без света, и люди застряли на колесе обозрения, а причина тому – крыса, из-за которой и произошло нарушение электроснабжения. Отмечалось, что, к счастью, свет в городе отсутствовал не более часа. Отключение света тогда затронуло и колесо обозрения в парке, на аттракционе застряли люди, и в соцсетях даже появились кадры, на которых колесо крутят вручную, чтобы вернуть на землю застрявших на высоте. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: В 90-х в Тамбов-Ладано-Урожайной твой дедушка купил свою первую шестерку. В 2026-м уже внук покупает на Урожайной свою новую «Лада Искра». «Ладано-Урожайной» – место с историей. Автоцентр «Западный». Урожайная 1В. Более 100 автомобилей «Лада» в наличии.
4: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 8 лет. Мой папа работает электрогазосварщиком на заводе. А еще он любит футбол, и я люблю футбол. Папа водит меня в спортивную секцию. Он рассказал, что на его заводе придумали футбольный турнир. Когда-то он назывался «Кубок памяти Гутрова» через Геннадия Гутрова, который работал на папином заводе. Футбольные турниры там проводят и сейчас. Участие в них принимают и мужские, и женские команды. Я, когда вырасту, тоже хочу, чтобы мне посвятили турнир. И на заводе хочу работать, как папа, электрогазосварщиком.
3: Электрогазосварщик – специалист, который занимается газовой и электрической сваркой металлических деталей и конструкций. Он использует сварочные аппараты на электричестве и газах.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Здравствуйте, меня зовут Мирослава, я из города Читы, и мне нравится ваше радио, потому что в нем очень много прикольной зажигающей музыки, и мне очень нравятся ваши гороскопы. Я передаю привет своей маме и папе и моим сестрам.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8-495-2.

0: Наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Неэкологичная вежливость. Ученые призывают пользователей избегать формальных любезностей в общении с искусственным интеллектом. Исследователи предупреждают, что энергопотребление искусственного интеллекта стремительно растет и призывают пользователей быть менее вежливыми по отношению к современным технологиям. Как отсутствие вежливости поможет? Отказ от слов «пожалуйста», «спасибо» и прочих любезностей в общении с искусственным интеллектом может сэкономить почти до 100 гигаватт-часов электроэнергии в год. Сколько это? Цифра эквивалентна годовому потреблению электроэнергии в жилых домах более чем 700 тысяч человек в странах Африки к югу от Сахары. Чтобы снизить энергопотребление и углеродный след, пользователям рекомендуют не зацикливаться на диалогах с чат-ботами на базе искусственного интеллекта и воздерживаться от установления отношений с ним, отмечают исследователи, что не только для планеты в целом, но и для психического здоровья отдельно взятого человека очень полезно. Процитирую ученых: «Мы не говорим, что нужно быть грубым с искусственным интеллектом, но не попадайтесь в ловушку взаимодействия и не влюбляйтесь в него». Конец цитаты. Вот как удивительно встретились забота об экологии и о собственной адекватности. Пока на этом все. Больше фактов и новостей в других выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.
2: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь

0: Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Как Пушкин русский язык придумывал. Начало 19 века. Российская империя победила Наполеона и находится, что называется, на пике своего европейского могущества. Император Александр I активно проводит внутренние реформы и занимается усилением позиций на мировой арене. И в это время, когда кажется, что, извините за такое сравнение, нужно заниматься ветвями большого древа, в столице империи, Петербурге, озадачены его корнями. По вечерам представители высшего общества, офицеры, чиновники, поэты, интеллигенты, одним словом, ожесточенно спорят, в каком направлении должен двигаться русский язык. Строить его на заимствованиях из популярного тогда узнати французского или на законодательном уровне бороться за простое наречие, которое понимают все, особенно крестьяне. Или, может, вообще обратить внимание на церковнославянский. От этого решения зависит будущее языка, а значит и мышление нации. В уголке скромно стоит 17-летний Пушкин. В этой компании он находится в статусе юного дарования. И у поэта есть свое мнение, не такое, как у всех. Он уважает просторечный грубоватый русский язык, но при этом не против заимствований. И вообще хочет экспериментировать. Такой подход в то время – настоящий вызов. В 1820 году выходит поэма «Руслан и Людмила». В тексте Пушкин активно использует просторечные слова «задремав», «подбочась», «надувшись» и так далее. В поэме, да как так-то? Критики делятся тогда на два лагеря. Но спустя всего 11 лет появляется учебник «Русская грамматика» Александра Востокова. Этот труд заложил основы современного русского языка. Многие новшества, предложенные Пушкиным, были зафиксированы в той работе и впоследствии стали нормой. Цитирую поэта. «Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, а в чувстве соразмерности и сообразности». Вот так спустя два столетия ты думаешь на языке, который появился во многом благодаря Александру Пушкину.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Ты слушаешь. Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM.
2: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет. В 90-х в Тамбов-Ладано-Урожайной твой дедушка купил свою первую шестерку. В 2026-м уже внук покупает на Урожайной свою новую «Лада Искра». Ладано-Урожайной. Место с историей. Автоцентр «Западный». Урожайная 1В. Более 100 автомобилей «Лада» в наличии.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
1: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите с 15 июня в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Как говорят психологи, главное не терять в себе внутреннего ребенка. В Лас-Вегасе построили самую большую в мире крепость из одеял. Шалаш из одеял, который, естественно, оказался в книге рекордов Гиннесса, занимал целую баскетбольную площадку. Казалось, что построить такую рекордную конструкцию – непростая инженерная задача. Самый большой шалаш из одеял соорудили жители, в том числе старшеклассники Лас-Вегаса. А дизайн был разработан студентами-инженерами из местной технической академии. В общей сложности крепость из одеял состояла из сотен простыней. Для подтверждения рекордных размеров этой недетской конструкции официальный представитель книги рекордов Гиннесса не просто измерял площадь баскетбольной площадки, но и обращал внимание на отсутствие заметных зазоров между одеялами и на то, касаются ли все одеяла земли, а также проверял минимальный рост человека, которому будет комфортно сидеть внутри этой огромной палатки. Пока на этом у меня все. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM.
1: Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Есть такое свойство у человека – смотреть на звезды чуть реже, чем под ноги. Так еще древние римляне умудрились придумать название для некоторых планет нашей Солнечной системы. Одна из них – Марс. Его называют «красной планетой». У древних красный цвет Марса ассоциировался с кровью. Но некоторые современные ученые поспорили бы с ними. Дело в том, что поверхность Марса покрыта пылью оксида железа, а простым языком говоря – ржавчиной. Поэтому правильнее было бы сказать «ржавая планета». Что интересно, железо, которое в невероятных количествах содержится на Марсе, просто так окислиться и стать ржавчиной не могло. Значит, когда-то там было очень много воды. Отсюда теория о том, что миллиарды лет назад Марс мог быть обитаем. Нельзя не затронуть тему колонизации Красной планеты. Ученые уверены, рядом с нами нет на 100% подходящих для жизни человека земных тел. Но с большими оговорками, преодолевая самые разные трудности, в будущем заселить людей на соседние планеты станет возможно. И в лидерах тут Марс. Средняя продолжительность суток там всего на 40 минут длиннее, чем на Земле. И смена времен года происходит по похожему сценарию. Проблема – воды очень мало. И гравитация. Сила тяжести на Марсе составляет около трети от земной. То есть, если на нашей планете какой-то человек весит, скажем, 80 килограммов, то на Марсе его вес составит всего 30. О погоде. На Марсе холодный сухой климат. Средняя температура минус 63 градуса по Цельсию, а на полюсах бывает ниже 150 градусов по Цельсию. Однако на экваторе температура может подняться и до комфортных нам плюс 27. Древние китайские астрономы называли Марс огненной звездой, а египтяне говорили Хердешер, то есть красная. Но она же ржавая. С тобой был Андрей Турецкий.
0: Волна турецкого на PFM.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
1: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: слушая слушателей.
1: Всем привет, на связи город Сочи. Мы не любим PFM, мы его просто обожаем.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
0: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. На момент начала июня 2026-го более половины опрошенных россиян еще ни разу не ходили в отпуск в этом году. И я тоже, что неудивительно. Почему? Давай разбираться. Больше половины работающих россиян еще ни разу в 2026-м в отпуске не были. Практически каждый третий потратил выделенные на каникулы дни, но лишь частично. Отгулял весь положенный отпуск каждый 20-й. Это результаты исследования, которое провели российский сервис для бронирования жилья в поездках и российская платформа для поиска работы и подбора персонала. Почему в начале выпуска я сказала, мол, неудивительно, что сама я в отпуске еще не была? По данным исследования, время каникул у взрослых в том числе зависит от профессии. Например, в сфере сельского хозяйства оказалось больше всего сотрудников, которые уже полностью использовали свой отпуск. А вот в сфере искусства, развлечения, масс-медиа, к которой я, собственно, и отношусь, у большинства опрошенных каникулы на момент проведения исследования были еще впереди. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. Куда бы ты ни отправился этим летом, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: В 90-х в Тамбов-Ладано-Урожайной твой дедушка купил свою первую шестерку. В 2026-м уже внук покупает на Урожайной свою новую «Лада Искра». Ладано-Урожайной. Место с историей. Автоцентр «Западный». Урожайная 1В. Более 100 автомобилей «Лада» в наличии.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: Сила слова. На ТФМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Довольно часто нам приходится слышать непонятные слова и выражения, которые вроде бы как бы и понятны, но не очень. Кринжовая ситуация, да? Это слово «кринж» пришло к нам из английского языка. Дословно можно перевести как «съеживаться». Именно это и происходит с представителем англоязычной молодежи, когда он видит что-то отталкивающее и пугающее. В русском языке, естественно, тут же образовалось прилагательное «кринжовый». Это слово можно употребить по отношению к человеку, которому ты, ну, например, должен деньги. Ну, в общем, он тебе не нравится, это факт. В противовес слову «кринж» есть слово «краш». Сейчас все объясню. В переводе с английского «краш» значит «разбить». Сегодня этим словом обозначают объект страсти и обожания. Видимо, подразумевается «разбитое сердце». Но это не точно. Итак, повторим. Свой кринж мы видим в ночных кошмарах, а вот краша, наоборот, в очень даже приятных сновидениях. Но про такие сны лучше никому не рассказывать.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Будь любимым и не забывай. Сила в слове.
0: Сила слова. На

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Ее точно слушают. Реклама
2: на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите с 15 июня в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Погоня за счастьем. В Южной Корее у молодежи новый тренд. Пользуются фейковыми сайтами по доставке еды. Зачем? Давай разбираться. Сервис, популярный у поколения Z, то есть у родившихся в период со второй половины 90-х по 2010-е, оформлен как самое обычное приложение для доставки еды или для онлайн-покупок. Добавляем позиции, в корзину вводим адрес и не оплачиваем. Сама функция доставки отсутствует. Для чего это нужно? Специалисты сравнивают это с мукбангом, жанром блогерства, когда молодые люди просто едят перед камерой. В Южной Корее такие видео пользуются большой популярностью. Отмечается, что у зрителей в момент просмотра появляется чувство насыщения. Такой формат востребован у тех, кто, например, сидит на диете или очень хочет какой-то дорогущий деликатес. У фейковых сервисов доставки еды даже название свое появилось. Термин «дофаминовые сайты». Дофамин еще называют одним из гормонов счастья, то есть кому-то подобные интернет-ресурсы настроение поднимают. Вот что значит любить процесс, а не результат. Пока у меня все. Больше новостей и фактов в других выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: В 90-х в Тамбов-Ладано-Урожайной твой дедушка купил свою первую шестерку. В 2026-м уже внук покупает на Урожайной свою новую «Лада Искра». Ладано-Урожайной. Место с историей. Автоцентр «Западный». Урожайная 1В. Более 100 автомобилей «Лада» в наличии.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
2: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект «Гимнастия».
1: Привет, меня зовут Рома, мне 8 лет. Я пою в хоре, а моя мама работает корректором на заводе. Она мне рассказала, что когда-то на ее заводе работал Борис Янкелевич. Он участвовал в Великой Отечественной войне, у него много боевых наград. А еще Борис Львович руководил мужским хором при заводе. Это очень необычно. Заводской хор. Мне нравится. Когда я вырасту, хочу работать на заводе и тоже организовать там хор, если можно.
2: Корректор на заводе осуществляет проверку технической документации на правильность оформления согласно стандартам предприятия, ГОСТам и техническим правилам.

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Здравствуйте, PFM. Это Яна из Толы. Спасибо вам, что делаете нашу жизнь каждый день счастливой. У вас самые классные треки.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412.

0: Реклама. На PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают.
0: Реклама.
3: На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
5: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Без малого треть опрошенных россиян поют вместе с близкими за столом или на шашлыках, например, народные песни. Результаты музыкального исследования в этом выпуске. В категорию «Народные песни» также вошли хиты из репертуара Надежды Кадышевой, Татьяны Куртуковой, Лидии Руслановой, Людмилы Зыкиной, Надежды Бабкиной. Эти композиции поют 27% опрошенных россиян, собираясь в компании с друзьями и близкими. 13% поют в таких случаях что-то из советской эстрады. Здесь вспоминаем в том числе Анну Герман, Владимира Высоцкого, Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Муслима Магомаева и других исполнителей. Это результаты исследования, которое провели аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения. 12% россиян вместе с близкими поют советский или российский рок. И только 9% – песни российской эстрады. Далее в списке шансон. Хиты Александра Розенбаума, Михаила Круга и Елены Ваенги поют в компании семьи и друзей 4% опрошенных. 3% назвали бардовские песни. Здесь учитывается не только творчество Юрия Висбора, например, но и туристические и вожатские песни в целом. Рассказала и сразу за город захотелось песни с близкими петь. Так что пока на этом все. Больше фактов и новостей в других выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: me.
1: Радио PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: В 90-х в Тамбов-Ладоно-Урожайной твой дедушка купил свою первую шестерку. В 2026-м уже внук покупает на Урожайной свою новую «Лада Искра». Ладоно-Урожайной. Место с историей. Автоцентр «Западный». Урожайная 1В. Более 100 автомобилей «Лада» в наличии.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Один шаг для Чайковского и целый рывок для Америки. Как русский композитор повлиял на развитие музыки в Штатах? Конец 19 века. Петр Ильич Чайковский, подданный Российской империи и мировая суперзвезда. Выступает как дирижер в родных краях и за рубежом. И поддерживает дружественные связи с топовыми мировыми музыкантами своего времени. Петр Ильич на тот момент был уже настолько авторитетен, что сам император Александр III как-то распорядился закрыть разом все его долги. Правителю приписывают такую цитату: «Распространение искусства есть дело государственной важности». Весной 1891-го в Нью-Йорке планировалось торжественное открытие концертного зала под названием Music Hall. Впоследствии его переименовали в Carnegie Hall. По задумке, площадка должна была стать главной музыкальной сценой в Америке. Спойлер! Стала! Только одной из главных в мире. Было решено устроить большой музыкальный фестиваль. Один из организаторов, американский дирижер и композитор Вальтер Дамраш, пригласил именно Чайковского в качестве хедлайнера. То есть русский композитор стал там главной звездой. Петр Ильич с радостью принял приглашение. И Америку посмотреть хотелось, и гонорар в 2500 долларов пообещали. Тогда это была годовая зарплата дирижера. Америка встретила русского композитора как надо. Когда Чайковский появился на первой репетиции, местные музыканты встали и начали аплодировать. На праздничном обеде зал был украшен портретами Чайковского. А уже после триумфа выступления публика не хотела его отпускать, и все местные газеты писали: «Приехала мировая звезда». О Нью-Йорке Чайковский вспоминал: «Громадный город, скорее странный, чем красивый. Расти в ширину он не может, поэтому растет вверх». В Карнеги-холле до сих пор играют произведения Чайковского и устраивают выставки в память его визита в Америку. Так был заложен русский культурный код в развитии мировой музыки, главного международного языка.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: возрастных ограничений.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644-99-1
2: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите с 15 июня в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Выше быть не может. В Китае мужчина купил квартиру на 34-м этаже в 32-этажном доме. Итак, житель провинции Шэньси по фамилии Шэнь вложился в строительство на раннем этапе. Новый, красивый жилой квартал с высотными домами. Судя по всему, мужчина хотел лучший вид из окна, поэтому, когда подписывал документы, выбрал будущее жилье на последнем, 34-м этаже. Внес первоначальный платеж в размере 118 тысяч юаней, это более 1 000 000 рублей. А потом наступил момент томительного ожидания сдачи объекта. Закончили позже запланированного. На 2 года. Но Шэня в итоге больше всего расстроило другое. 34-го этажа не оказалось. Высотка вышла на 2 этажа ниже запланированного. Сообщается, что застройщик предложил клиенту квартиру под самой крышей, мол, одним этажем меньше, другим больше. И пока Шэня решался, пришло сообщение, что и эту квартиру уже заняли. Мужчина потребовал вернуть деньги. Вернув меньше половины суммы, застройщик перестал выходить на связь. В итоге суд, компанию обязали вернуть все деньги, оплатить неустойку и компенсацию. Надеюсь, сумма компенсирует жителю Китая красивый вид, который он так хотел. Пока. На этом у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама. На PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
3: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
4: В 90-х в Тамбов-Ладано-Урожайной твой дедушка купил свою первую шестерку. В 2026-м уже внук покупает на Урожайной свою новую «Лада Искра». Ладано-Урожайной. Место с историей. Автоцентр «Западный». Урожайная 1В. Более 100 автомобилей «Лада» в наличии.
5: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Страна турецкого на PFM.
1: Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Меломаны говорят, нет ничего лучше старого доброго винила. И в чем-то они правы. Возможно, этот носитель переживет всех своих конкурентов. Так, по некоторым данным, количество приобретенных виниловых пластинок в России в 2025 году выросло на 15% по сравнению с 2024. И подобная тенденция наблюдается год от года. Причем аудитория винила молодеет. Считается, что впервые музыку удалось записать еще в 1860-м. Изобретатель Эдуард Леон Скотт де Мартенвиль увековечил 10-секундное исполнение народной французской песни на приборе под названием «фоноавтограф». Через 17 лет американец Томас Эдисон изобрел фонограф, который можно назвать дедом современного винилового проигрывателя. В том виде, в котором мы знаем виниловые пластинки, они появились в 1948. А почему это изобретение называется винилом? Все просто. В честь материала, в котором сочетаются качество звука, надежность и сравнительно небольшая стоимость производства. Пока изобретатели не пришли к этому варианту, при создании музыкальных дисков использовали эбонит, шеллак, цинк, резину и даже воск. В СССР винил как материал был в дефиците, поэтому музыкальные новинки записывали на самых обычных рентгеновских снимках. В народе такие носители прозвали «музыкой на костях». Один из самых дорогих винилов в истории – белый альбом «Битлов». Его экземпляр с серийным номером 601 принадлежал когда-то барабанщику группы Ринго Стару. В 2015-м пластинку продали на аукционе за 790 тысяч долларов. С тобой был Андрей Турецкий.
0: Волна турецкого на PFM.

0: слушаешь,
1: ПИТ-ФМ.
0: Радио ПИТ-ФМ. ПИТ-ФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио ПИТ-ФМ.

Слушайте радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио BFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: слушаем. Слушатели.
1: Я Миша, и мне нравится радио PFM, потому что у них классные песни. Я из города Новокузнецка. Хочу пожелать всем, кто живет в Новокузнецке.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 400

0: рекламы на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии, распутаем интриги и избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Беги, Джойс, беги. Спортсменка из Германии стала первой женщиной в мире, пробежавшей 367 марафонов за 367 дней. Джойс Хюбнер заявила, что на достигнутом останавливаться не собирается. Женщина хочет пробежать через всю Германию. Начиная с июня 2025-го, она преодолевает по 42 километра ежедневно. Почему именно столько? Краткая справка. Дисциплина легкой атлетики, представляющая собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров, называется марафон. По подсчетам спортсменки, в итоге она должна преодолеть в общей сложности более 21 тысячи километров. К моменту, когда Джойс добежит до Берлина, там у нее запланирован финиш, в ее копилке будет 495 марафонов. Женщина уже стала местной звездой. Жители немецких городов активно ее поддерживают. Многие даже пробегают вместе с ней некоторые участки пути. Да, прямо как было в фильме «Форрест Гамп». Сообщается, что Джойс увлеклась бегом 11 лет назад. Свой первый марафон она пробежала в 2018-м, а в 2023-м таким же образом пробежала 120 марафонов подряд. Пока. На этом у меня все. Больше историй и новостей в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости. На PFM.

0: В 90-х в Тамбов-Ладано-Урожайной твой дедушка купил свою первую шестерку. В 2026-м уже внук покупает на Урожайной свою новую «Лада Искра». Ладано-Урожайной. Место с историей. Автоцентр «Западный». Урожайная 1В. Более 100 автомобилей «Лада» в наличии.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Сила слова. На
1: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Русское слово «спутник» знают на всех континентах. Сперва оно обозначало попутчика, человека, с которым ты решил разделить курицу-гриль в плацкарте поезда «Москва-Владивосток». А вот до, не побоюсь этого слова, вселенского масштаба, оно расширило свое значение в середине 20 века, когда Советский Союз триумфально ворвался в космическое пространство. Дата запуска «Спутника-1» 4 октября 1957 года общепризнанно считается началом космической эры человечества. В честь советского аппарата в августе 2017 года была названа равнина Плутона. К «Спутнику» не раз и не два отсылались в массовой мировой культуре, музыке, кинематографе и компьютерных играх. Неудивительно, что слово в итоге стало нарицательным. Так теперь называют космические аппараты во всем мире. Но и это еще не все. «Спутник» стал первой в мире вакциной, произведенной для борьбы с коронавирусом.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги здоровье и помни: сила в слове.
0: Сила слова. На

Говорят, что куклы не чувствуют боли, говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств.

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите с 15 июня в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Лиза. Мне 10 лет. Я люблю кататься на сабборде. Это такая доска на гребле стоя. Папа говорит, что любовь к водным видам спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крутой. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
3: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
1: А сейчас на первом интернациональном радио начинается...
0: Дискотека! Дискотека PFM.
2: Делай громче!

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь. Вот, вот в чем, так всегда.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека.
0: Дискотека PFM.
1: Продолжается.
0: Врубай на полную.

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите с 15 июня в 21:00 на телеканале «Продвижение».
2: Категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8 495

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека. Дискотека PFM.
1: Продолжается.
3: Врубай на полную.

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека.
4: Дискотека PFM.
1: Продолжается.
4: Врубай на полную.

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите с 15 июня в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: чисел.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Три часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.